Тэгвэл усмент радио Ситрус. FM 98 мэдээд асами. Yeah. Chip out the man.